0: В эфире программа «Свеча веры».
1: Мир вам, уважаемые радиослушатели! В эфире семейного радио Ли блок новостей христианского сообщества со всего мира. Сначала краткий обзор, затем перейдем к подробностям. Троим польским католическим священникам отказано в продлении разрешения на служение Витебской епархии. В Казани за незаконное миссионерство оштрафованы четверо баптистов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. А в Киеве состоялась первая конференция протестантских капелланов. Мероприятие объединило представителей различных деноминаций. Трое польских священников, которые много лет служили

0: деревне Удела Глубокского района. Им придется покинуть территорию Республики Беларусь в течение этого месяца. Такое решение принял уполномоченный по делам религии и национальностей. Вместе с тем, некоторые другие польские священники получили разрешение на продление служения Витебской епархии на ближайшие полгода. 29 апреля мировой суд Кировского района Казани оштрафовал за незаконное миссионерство четверых участников религиозной группы, входящей в отказывающийся от государственной регистрации Международный союз евангельских христиан-баптистов, сообщает христианский мегапортал «Инвиктори» со ссылкой на Сова-центр. Суд признал Ивана Машичкова, Михаила Дресвянникова, Антона Губернаторова и Фархата Аитова виновными по статье «Осуществление миссионерской деятельности с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, и назначил каждому из них штраф в размере 15 тысяч рублей. Поводом для привлечения к ответственности послужило богослужение, проводившееся 22 февраля в частном доме в Казани. На богослужение пришли помощница прокурора Кировского района и трое мужчин, представившихся сотрудниками службы безопасности. После богослужения они задержали четырех проповедников для беседы. Претензии прибывших сводились к тому, что по этому адресу не зарегистрирована религиозная община, а на богослужении присутствовали несовершеннолетние. Верующие сообщили, что богослужения в частных домах законодательно не запрещены, а дети присутствовали вместе со своими родителями. Суд не принял во внимание аргументы верующих и оштрафовал их за незаконное миссионерство. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась еще в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. В Киеве состоялась первая конференция протестантских капелланов. Мероприятие объединило представителей различных деноминаций и государственных структур для обсуждения духовной поддержки армии. Участники встречи проанализировали текущие вызовы в сфере пастырского попечения защитников. Спикеры подчеркнули важность психологической помощи и этической подготовки военнослужащих в условиях боевых действий. Обсуждались вопросы взаимодействия. Особое внимание делегаты уделили юридическим аспектам работы священнослужителей на передовой. Речь шла о необходимости сертификации капелланов и официальном признании их статуса в воинских частях. Совместная работа позволит эффективнее решать вопросы реабилитации и духовного восстановления солдат. В ходе сессии были представлены успешные кейсы работы протестантских миссий в полевых условиях. Служители поделились опытом организации молитвенных комнат и распределения гуманитарной помощи среди нуждающихся. Эта инициатива направлена на укрепление морального духа и стойкости личного состава подразделений. Итогом конференции стало подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве и координации усилий. Протестантские лидеры выразили готовность расширять программы подготовки новых специалистов для работы в зоне конфликта. Совместная деятельность будет продолжаться на системном уровне для поддержки всех воинов. В Эстонии, по данным синоптиков, небольшая переменная облачность и дождливая погода. Ветер северо-восточный и северный, скоростью от 3 до 9, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг в восточной части Эстонии будет облачнее и дождливее, а на западе яснее. Вторая половина недели будет солнечной и дождливой. Местами воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. На этом обзор ключевых новостей по данным информационных агентств завершен. Чтобы всегда быть в курсе событий, оставайтесь на волнах Семейного радио и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Медиа Эли».
1: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии. Ветхий Завет.

0: Книга пророка Иезекииля, глава 2. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и услышал глас говорящего. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе.
1: Теперь обратимся к Новому Завету.
0: Евангелие от Марка, глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держа с предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Почему ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держите с предания человеческого омовения кружек и чаш, и делаете многое другое тому подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: Кто скажет отцу или матери: «Карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое тому подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он, оставив народ, вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека».

0: Людмила из Новой Зеландии. Остается ли современный Израиль, который сам себя называет светским государством, который отвергает Иисуса, который позволяет среди себя разные мерзкие для Бога практики, Божьим народом?
1: Это очень интересный вопрос, конечно. Если кратко на него ответить, то да, он остается Божьим народом, но находящимся в отступлении. Вот смотри, Израиль был разрушен как государство, Иерусалим был сожжен, храм прекратил свое существование, разорен. Израиль, как народ, был рассеян по разным местам, включая Вавилон. Но он продолжал оставаться Божьим народом. Бог продолжает говорить к нему через Иеремию, через Иезекииля, через Исаию. Мы видим далее малые пророки, которые обращаются к этому же народу, остаток которого возвращается в Иерусалим. То есть они продолжают оставаться Божьим народом, но на данном этапе они находятся в отступлении. Теперь, если посмотреть сегодняшнее положение Израиля. Израиль существовал всегда как народ. Вот государство Израиля возродилось в 48-м году прошлого века. Это значит, что с 70-го года первого столетия до 48-го года 20-го столетия, то есть почти 19 веков, это государство не существовало, но народ существовал. В этом особенность Израиля. Посмотри, Израиль продолжает сохранять свою идентичность, несмотря на геноцид, несмотря на Холокост, несмотря на погромы, несмотря на то, что антисемитизм Средневековья. Вот в них сбывается то, что они сказали, кровь его на нас и на детях наших. С одной стороны, их гонят, их не любят, их притесняют многие-многие люди на протяжении всей истории. С другой стороны, в них сбывается то, о чем Бог сказал, о том, что остаток спасется, что этот народ не исчезнет, что этот народ будет до конца. И это одно из наибольших, наиболее ярких свидетельств достоверности Священного Писания, истинности Божьего учения о спасении. Несколько вещей, связанных с этим, которые я упомянул, процитировал послание к римлянам, 11 главу, где сказано о том, что остаток Израиля спасется, или сказано, вернее, в 9 главе сказано, остаток спасется, а в 11 сказано, весь Израиль спасется, то есть вот тот, который останется. Но здесь же сказано следующее, очень важные слова, 25 стих, это послание к римлянам, 11 глава, 25 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть после того, когда последний грешник из язычников, последний определенный Богом, присоединится к Церкви Иисуса Христа, остановится время, которое Бог уделил для создания церкви из язычников. И он переключится на то, чтобы исполнить свои последние обетования, которые касаются своего его народа. Об этом мы ярко видим сказано в 9 главе книги Даниила, ветхозаветная книга пророка Даниила. И там сказано о том, что для народа Божьего определены 70 седмин, то есть 70 раз по 7 лет. И вот 69 седмин закончились в момент входа Иисуса Христа, торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Вот. И дальше стоит отдельно одна седьмина. И он там в конце говорит, что одна седьмина, она будет инструментом спасения для израильского народа. И это одна последняя седьмина, последние 7 лет, очевидно, что это время великой скорби, которое описано в книге Откровения, и которое описано там же в книге пророка Даниила и в других местах, в других пророческих книгах. То есть это время, когда Бог будет иметь свой отдельный, особый разговор с израильским народом. Теперь, как нам относиться к Израилю, который сейчас? Это, конечно же, Израиль в отступлении. И поэтому мы не должны его воспринимать как вот тот народ, который воссоздан Богом в соответствии с пророчествами. Но это говорит нам о двух вещах, которые мы должны помнить. Во-первых, это подтверждает, что Израиль не исчез. Это подтверждает, что Бог может собрать его после 19 столетий рассеяния.
2: Mm-hmm.
1: Это подтверждает верность еще одной очень важной заповеди или очень важного повеления, которое мы видим в Ветхом Завете, сказано об Израиле. Там сказано: «Благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну». То есть, когда мы говорим о нашем отношении к Израилю сейчас, мы должны говорить о том, что там, где они отступают от заповедей Божьих, мы должны ясно говорить, что это нечестие. Точно так, как пророки говорили. Но при этом самом мы должны помнить, что мы должны благословлять этот народ. Мы должны молиться за него. Мы должны искать их покаяние. Мы должны понимать, что все обетования были даны Израилю. И мы потом, как ветвь дикая лоза, привелись, дикая ветвь привилась на эту лозу изначально. И поэтому должны относиться, ну, так скажем, с той степенью уважения к этому народу, которая представлена нам на страницах Священного Писания.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич.

0: Внимание! Объявление!
1: Служение радио Эли – это комплексная работа, которая сопряжена с большими расходами. Необходимы средства на оплату лицензий, обслуживание передатчика и антенн для вещания, работу студий, техническое оборудование, транспортные, почтовые расходы и оплату труда. Основным источником доходов остаются пожертвования от радиослушателей, частных лиц, церквей и организаций.
2: Присоединяйтесь к нам, если вам близка идея проповеди Евангелия посредством радиовещания. Вместе мы могли бы делать это более эффективно.
3: Семейное радио Эли. О вере, надежде, любви.
4: Что такое семейное радио Эли? И какое влияние оно оказывает на слушателей?
5: С Литвы, с Вильнюса Валентина. Знаете, я утром только просыпаюсь, благодарю Господи, что все хорошо. И я, знаете, радио сразу включаю. Меня так ободряет радио духовно. Очень мне хочется, чтобы все слышали это радио ваше. И я им говорю, есть такое радио прекрасное, вот, семейное радио, надо вам послушать. И скажу вам, это очень прекрасно слышать ваш голос. Благословить вас Господь, братьев, сестров, что такие передачи есть. Я пока не сделаю свою работу, но имею в виду, ну, так по дому, и схожу и слушаю. И мне это вот все так вот открываю, что записываю, а потом открываю Слово Божие, читаю, повторяю такое.
4: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
1: Дорогие друзья, передача «Свеча веры» заканчивается. Телефон Нарвской студии 51-99-90-90. До новых встреч на волнах семейного радио.